0: lahzalar mohiyati, umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Ortadan ketayotganingdan qarshi ketayotganing ko'proq ta'sir o'tkazadi.

0: satrda.
1: Bir qo'lda uchta ayol, isrofgarchilik.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: Столица 9 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркер.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari. Mana shu Toshkent bir non shahri, o'sha uzoqdan kelib o'qib shu yerda qolamiz, rizq nasibam topamiz yuramiz. Uzoqdan chet eldan hali mehmonlar kelib Qashqadaryoga borib qarashsa, bozor bormish, mozor yo'q. Samarqandga borishibdi, bozor bor, mozor yo'q. Xorazmga borishibdi, bozor bor, mozor yo'q. E? Mozoringlar qani? Bizda mozor Toshkentda. Qani Toshkent? Endi shunaqada bizda bola tug'iladi-yu, o'sha Toshkentda borib o'qib, o'sha yerda o'lib ketadi. Degan ekan, hozir sizga bir insonni o'xshatish harakat qilamiz. Kavkaz ashrasi kinofilmida bilsangiz, bir Ninani tog'asi bor, Frunzik Mikrichan degan haligi Mimino kinofilmida o'sha insonni yuzini o'xshatish harakat qilamiz. O'xshasa huzur, o'xshamasa uzr. Faras qilasiz, shu Ninani tog'asi kelib tabriklayapti. Дорогие гости, я хочу сказать вам один тост. На столе сидит один армян, один грузин, один узбек. Они поспорили по тему, откуда появился человек. Вдруг стоял армянин, и он говорит, человек появился на жизнь из обезьян, оренгутян. А потом родился вот армянин, вот дартанян, так и сын пошло. А потом стоял грузин, и он говорит, Ара, ты совсем не прав. На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян шимпанзе. А потом родился думбацы, вот тапатазы, так и жизнь пошло. А потом стоял узбек, и он говорит, а когда мы на кабумаге? На самом деле был так. Человек появился на жизнь из обезьян горелло. А потом родился нурло, хайрло, шкурло, так и жизнь пошло. Да наливай вино, чача, принеси чихамбели, танцуй, но багдадуль.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркас.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Марказ радиоса.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Шукронлар бўлсинким, яна бир мунаввар тонг бизни қаршиламоқда. Ўтаётган онларингизга тароват тақдим этиш истагида олтин мерос турдоналардан бунёд этилган дилхуш қўшиқлар гулдастасини қабул айланг.